То человек, который с детства принимает кровь, то они потихонечку становятся его собственной сутью, и выделяют собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в их. Октябрьская революция делает с людьми, которые много лет потребляли соответствующие кремнии. И в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях.